Это не рыба, а сорба в ванной дёсонь, он на кванечка кинься милаяню. А зырелек, а зыр голуб, он на кабабая вадюк чупая. Эй, не швота на бабая, рак там чухота саяра. Родён рава чилла гошейг мэнненьки, а гэндер хоя шимара. Эй, не швота на бабая, рак там чухота саяра. Эй, родён рая чилла гошейг мэнненьки, а гэндер хоя шимара.

Мальчики рецитазни, и пуля слаю пасида крабидязни, да олеги не чему корме гирни, весильни, не кирни, чопалай, мальчики рецитазни, и пуля слаю пасида крабидязни.